Тарабат бұл. Кама бұлдан шуруду, пекки шу кошига даражу чуда дияло е мая. Регуляре ваше бастигурани. Пекки ду, ну, кусе озрев, кусе озрев, кусе озрев.